0: Сегодня я ел пирог, я ел блины, я пил квас, я пил черный чай, я ел суши, я ел чили, я ел панерозопные суши, я ел... Я пил масло и черный чай. Хорошо? Я ел сыр, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сир и... я ел крузе, я ел шоколад, я ел... Надо же, попугай. Это была шутка.
1: Что? Милиция? Я попугай? О, медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
1: А, медведь.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.